0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Hello.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM. You shot me so damn well.

104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура – минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола «Таймыр» и «Вайгач» шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай, по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926-м. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. Образовательные учреждения Ульяновской области добились высоких результатов на Всероссийском фестивале без срока давности, который охватил 82 региона страны и собрал 13 тысяч участников. По итогам федерального этапа победителем признан Ульяновский социально-педагогический колледж с экспозицией «Операция дети. История, похожая на легенду». А призером стал Чердаклинский центр дополнительного образования с проектом «В диалоге с поиском». Фестиваль проходил в 3 ступени отбора – муниципальную, региональную и федеральную, где коллективы вузов, колледжей, школ и учреждений дополнительного образования представляли портфолио своих музейных работ. С 3 по 15 сентября представители участковых избирательных комиссий будут обходить жителей Ульяновской области. Их цель – проинформировать о предстоящих выборах, адресе участка и датах голосования. Узнать членов комиссии можно по накидкам, бейджикам, удостоверениям и паспортам. Во время визитов подписи и личные данные не собирают. При сомнениях информацию можно проверить на сайте Центра избирательной комиссии России или избирательной комиссии Ульяновской области. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая – в сельских поселениях. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал «Тайм» задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машин еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в 2 раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасный.

0: решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.
3: Just when you think you've finally let go.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура – минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола «Таймыр» и «Вайгач» шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай, по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926-м. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В рабочем поселке Сурская Ульяновской области в левом флигеле бывшего дома купчих Соколовых обустроят храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Симбирская епархия получила исторический особняк, нуждающийся в восстановлении еще в 2015 году по благословению митрополита Лунгина. Новый храм станет временной площадкой для благослужения на время капитального ремонта основного храма поселка. В дальнейшем здании поэтапно откроют паломнический центр с трапезной и гостиницей для гостей Никольской горы. Ульяновская область расширяет возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжья готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. В швейцарском Цюрихе вручили Шнобелевскую премию за неочевидные научные открытия. Впервые за 36 лет церемония прошла не в Бостоне, а в Европе из-за ужесточения визовой политики США. Премия в области химии досталась ученым, которые выяснили, что высокобелковое молоко живородящих тараканов содержит в 3 раза больше протеина, чем молоко коров. Речь идет о виде тихоокеанского таракана-жука. Своих детенышей самка кормит высококонцентрированной смесью белков, жиров и углеводов. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов отечественных вузов до 500 тысяч человек, о чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых АЗС уже снабжается горючим, и их число будет расти. По его словам, 7 сентября состоится совещание по рынку топлива для обсуждения соглашения регионов с независимыми заправками. Власти намерены не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. А демпферующий механизм менять не планируется, так как все необходимые правки были приняты весной. Кроме того, чиновник рассказал о планах по развитию атомной энергетики и совместных проектах с Китаем. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Мини Купер» на дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. «Мини» — это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для «Мини» баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал Time задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машин еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в два раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
1: Ульяновск.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Топ. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С целью большие поселки Карсунского района прокуратура заставила местные власти отремонтировать опасные детские площадки. После проверки, выявившей бездействие ответственных лиц и угрозу здоровью детей, игровые зоны привели в соответствие с требованиями безопасности. С 3 по 15 сентября представители участковых избирательных комиссий будут обходить жителей Ульяновской области. Их цель – проинформировать о предстоящих выборах, адресе участка и датах голосования. Узнать членов комиссии можно по накидкам, бейджикам, удостоверениям и паспортам. Во время визитов подписи и личные данные не собирают. При сомнениях информацию можно проверить на сайте Центра избирательной комиссии России или избирательной комиссии Ульяновской области. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Встреча прошла в формате рабочего завтрака. В ней участвовали ключевые российские министры и главы госкорпорации. Это шестой контакт лидеров двух стран за год и второй визит президента Индонезии в Россию. Предыдущая встреча состоялась в апреле в Москве. По завершении переговоров лидеры выступят в пленарном заседании Восточного экономического форума. Как пишет ТАСС, министр финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме заявил, что на публичный рынок могут выйти еще 3-4 федеральные компании. Фондовый рынок он назвал единственным существенным источником инвестиций в региональную экономику. По словам чиновника, задача президента Владимира Путина – обеспечить рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП России к 2030 году. Это может быть достигнуто за счет региональных активов. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика, хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.

Это Николай Носков с песней «Полет на дельтаплане». Понимаю, что в конце недели многие уже в низком старте, чтобы куда-нибудь уехать, улететь и провести выходные как хочется. Но пока еще нужно сохранить все-таки рабочее настроение, все-таки рабочий день в самом разгаре. С вами Андрей Королев, день добрый, у нас впереди «Оливия 1» и песня «So Easy».

0: Это Оливия-1, а впереди у нас Modern Token, Jet Airliner. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про всевозможные сериалы. И сегодня речь про один сериал, который лично мне очень понравился. По крайней мере, некоторые серии, независимые друг от друга, между прочим, очень хороши с точки зрения антиутопии. Да, речь пойдет про сериал «Черное зеркало».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году, и многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джоди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода – от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналу Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов, а Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Хороший день в компании с отличной музыкой. У нас впереди Мануар и певица Энели с песней «Три к одному». Хотя можно уже обходиться без прогнозов и не делать никаких ставок, потому что выходные наступят обязательно.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Саймонов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Леони, Biocide и чуть раньше у нас Крис Айсек, Wicked Game. Каждая из 5 песен любви — это и история, и особое романтическое настроение. К 5 песням о любви вернемся и завтра, и послезавтра, потому что звучат они каждый день в 13:05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Впереди очень веселая песня из 90-х.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди песня, которая очень часто мелькала в музыкальных трендах. Добралась она и до нас. Это «Дати» и песня «Take Me There». Это хит 26 года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: устроить небольшое соревнование, кто быстрее завершит все важные дела до конца сегодняшнего дня. Но пока что многие из нас находятся примерно в равных условиях. Впереди Хали Моли, Shut a Friend.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ворск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты. Это Лес Маккеон, Love is just a breath away. Сегодня пятница, а завтра, в субботу, 5 сентября, будет отмечаться Всемирный день бороды. Праздник, который могут отмечать не только те, у кого есть борода, но и те, кто ходит без бороды. Впереди Мадонна, Masterpiece, музыка, которую мы любим.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: С нами всегда хорошая музыка, которая помогает завершать и конкретный рабочий день, например, эту пятницу, и целую рабочую неделю. Впереди у нас Flying Decibels и песня The Road.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов из разных музыкальных десятилетий нас уже готова радовать, удивлять. Как всегда, в последнюю четверть часа в этом выпуске у нас Pink, чуть раньше «Мистер Президент» с песней «Коко Джамбо», а откроет «Золотую коллекцию» Roxette «Listen to your heart».
1: «Золотая коллекция» радио «Ульи».

Это Pink, Just Give Me a Reason в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и не менее прекрасных выходных. Встречаемся мы с вами после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни «Реалити».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Не знаю, как в жарких странах, ну а мы с вами, в общем-то, тоже неплохо себя ощущаем в начале осени, да еще и вечером в пятницу. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Здесь музыка, которую мы любим, Майкл Джексон, Билли Джин, скоро, чуть раньше новая песня Милен Фармер, «Сек Велитух».

Это Майкл Джексон, интерес к которому с новой силой возник после выхода фильма «Майкл». Ну и одна из знаковых песен «Билли Джин». С нами золотые хиты. Удачного и легкого всем завершения рабочей недели. Скоро будем слушать группу «А-студио», так же, как все.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Половина шестого вечера пятницы, время, когда все самое интересное, яркое в канун выходных еще впереди. Прекрасного всем нам настроения. Селин Дион с нами, дали новая песня «Бонжур, пардон, мерси», а еще послушаем дуэт «Непар».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки и прекрасное настроение в придачу под занавес рабочей недели. А скоро будем слушать песни золотой коллекции. Впереди нас ждут LP, Lost on You, Сьюзен Вега, Томас Динер и в самом начале Silent Circle.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Чаще всего за кадрами следят в IT-сфере, продажах и банковском секторе. Работодатели объясняют это острым дефицитом квалифицированных кадров. Проще удержать ценного специалиста или заранее договориться с ним об уходе, чем месяцами искать замену. При этом 64% местных фирм такой мониторинг не проводят. В Ульяновске прошел масштабный день благоустройства. За сутки коммунальщики отремонтировали дороги, обновили тротуары, защитили от подтоплений, установили знаки и привели в порядок парки. Кроме того, во дворах на улицах Варейскиса и Гая стартовал ремонт. А с бульвара Львовского вывезли незаконный торговый киоск. Кроме того, город продолжает очищаться, а в парках и скверах идет активная работа. На улицах дорожники используют специально стройный инъекционный метод. Как отмечают специалисты, это позволяет быстро и эффективно устранять дефекты даже на сложных участках. В Ульяновской области расширяют возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжья готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. ФАС России возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка 50 дел, выдав почти 80 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Замглавы службы Геннадий Магазинов сообщил об этом на Восточном экономическом форуме, добавив, что компании исполняют предупреждения и снижают цены. Ведомство продолжает ежедневный мониторинг цен на топливо для их стабилизации, пишет ТАСС. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не планирует запрещать экспорт красной икры. По его словам, объемы поставок за рубеж и так невелики. Ранее он прогнозировал снижение вылова лососевых в течение 10 лет из-за цикличности подходов рыбы. Однако президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заверил, что дефицита продуктов в стране не будет. Ученые Гонконгского университета опровергли столетнюю теорию об отсутствии пьезоэлектрического отклика у алмаза. Сверхтонкие гибкие мембраны из поликристаллического алмаза стабильно генерируют напряжение при деформации, что подтверждено исключением трибоэлектричества. В перспективе их можно использовать в медицинских имплантах, датчиках и микроэнергетических системах. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит». Виага. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Валерий Кипелов и песня, которую в пятницу вечером мы воспринимаем совершенно иначе, поскольку уже вот-вот действительно освободимся от проблем и от забот. Удачного всем завершения рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. А с нами золотые хиты и не только. Бонни Тайлер впереди. Уже вот-вот Оливия Дин. Прекрасная So Easy.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Это Бонни Тайлер, несомненно, музыка, которую мы любим и в компании которой особенно приятно завершать рабочую неделю, строить планы на предстоящие выходные, пусть все обязательно получится. А в ближайшем музыкальном у нас Готье и Кимбра, Somebody That I Used To Know.

0: половины седьмого на часах. В нашей компании хорошо всегда, ну а в пятницу вечером вовсе здорово, и с этим не поспоришь. The Weeknd впереди, Creepin' на этой неделе. Анна Романова рассказывала нам о выдающихся сериалах современности. И сегодня на повестке дня в горячей десятке «Черное зеркало».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джоди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналду Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов, а Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: исполнить.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Вернулись в начало нулевых и, конечно же, вспомнили все самые яркие моменты, которые переживали под эту песню. David Sherwood, Leap of Faith в нашей золотой коллекции. Скоро Evanescence, Bring Me to Life и музыка, понятная без слов, уже вот-вот, Сен-Прё, прелюдия для фортепиано.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

С нами группа Hi-Fi, музыка, которую мы любим. Ну и на подъеме, в прекрасном настроении, мы с вами на пороге выходных. Меня зовут Элина Гончарова. Прекрасного вечера, хорошего отдыха. Альфавиль, Big in Japan впереди. Уже вот-вот Гэри Стайлз, As It Was.

Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам прекрасное настроение, с которым мы, несомненно, удачно сориентируемся, как именно провести сегодняшний вечер и грядущие выходные. А скоро послушаем «Мою Мишель», «Ветер меняет направление». Впереди уже вот-вот Алекс Хёбберн. Андер.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Динамичный хит от Эдриана Сина и Сандры энд Энджел в нашей золотой коллекции. Мы отдыхаем, готовимся к выходным и, несомненно, пребываем в прекрасном настроении. Звездное трио Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг, All for Love ждет нас в начале нового музыкального. И уже вот-вот инструментальная музыка Джорджо Моредер, мелодия из фильма «Флэшдэнс».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

раступились надо мной внизу под серым небом.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет. Сегодня ночью, знаешь, знаешь, мне некому звонить.
1: На самом деле, из всего вот этого великолепия наиболее приятно, когда некуда спешить, и в пятницу вечером, и в выходные мы будем наслаждаться именно этим состоянием, всех завершением рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, мы в компании любимой музыки по-прежнему, Пола Абдул впереди, новая песня Тейм Импала и Дженни Дракула, сейчас новости из мира моторов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и в минус 25 на обледенелой и заснеженной трассе. Будем ждать возможности протестировать их и в российских реалиях.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Прекрасный вечер пятницы в компании отличной музыки. И то ли еще будет, будет Дуа Липа, обязательно Гудини, впереди еще Михей Джуманджи. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы. Возможны нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки. Не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы. Не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы. День поддержания контактов, даже если прямо сейчас, в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы. Возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы. Планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы. Не стоит отказываться от развлечений. Вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги. Вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи. Могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: И в романтическом вечере с нами, как всегда, только песни о любви и самые красивые баллады. Энья, далее Wild Child, Шаде, Smooth Operator. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможны нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать, и даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.